0: В некотором царстве, в некотором государстве было озеро.
1: Берега у этого озера были высокие и обрывистые.
2: Повадился ходить на берег черт и ходил каждую ночь. Как только настанет полночь, выходит из воды, сядет на берег и закричит: «Год года хуже! Год года хуже!»
1: Надоело это мужику. Он жил недалеко от берега. Припас мужик березовую дубину и стал ждать.
0: Вот наступила полночь. Выходит из воды черт.
2: Сел на берег, поджал ноги под себя и ну кричать: «Год года хуже! Год года хуже!»
1: А мужик подкрался сзади, да как тяпнет дубинкой черта по затылку.
0: Тот только и крикнул:
3: «Хуже не будет!» И скрылся в воде.
1: Больше с той поры черт не выходил на берег.

Мясник заходит к Суинне побриться. Разумеется, бесплатно, ведь он хозяин дома. Расслабившись в парикмахерском кресле, мясник хвастает, что получил этот дом практически даром благодаря дружбе с судьей. И тут Суинне понимает, кто написал на него когда-то ложный донос. Бритва замирает у горла мясника.

искусству зрители порой бывают строги. Уж лучше б вам свои запомнить монологи. Подсказкам чьим-то слепо доверять не стоит, вас ведь могут разыграть. Коль держится ваш образ на суфлёре, то как бы и не забраться по неволе. И как бы вас в итоге зал не свистал, и как бы вами тот суфлёр в конце не стал.

0: словам. Гладкий череп, в нем живые глаза.
1: Замечательная пепельница, много денег стоит она.
0: Я нынче строг себе, друзья,

как дважды два четыре. Исключения в нем редки. Все продажно в этом мире, от блондинки до блюда.

0: В один из сырых и мрачных лондонских вечеров судья слышит прекрасный нежный голос, доносящийся из храма.
1: Бросает клоун тень, голодную до смеха, на шумную толпу в какой-то миг успеха. И тучи застилают над цирком небеса, и в черном чреве тают люди.